Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Best music. Best music. Powerhit Radio. Can't think. Can't sleep. Can't breathe.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

déjà vu.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: радио.
1: 104.5. В Мурманске 5 часов. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
1: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio. Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Power calling out for you.

0: стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
3: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
4: Куда пропадает аппетит в жару? И нормально ли это? Наверняка вы задавали себе этот вопрос хотя бы разок-другой. А ответ придумали себе? Если нет, мы и сами готовы вам его предоставить. На 104.5 2 минуты с пользой. Меня зовут Соня Баженова. Здравствуйте. Итак, на улице жара, а вы смотрите на тарелку с горячим супом и чувствуете, сейчас бы арбуза холодненького, а не вот это вот все. Надо сказать, отсутствие аппетита летом – это не сбой в матрице и не болезнь, а гениальный эволюционный механизм. Давайте разберем с точки зрения науки, почему наш организм объявляет голодовку, как только асфальт начинает плавиться. Переваривание пищи – это тяжелая физическая работа для организма, которая сопровождается выделением тепла. В науке это называется термическим эффектом пищи. Особенно сильно нас разогревает белковая еда и сложные углеводы. В жару наш мозг, а конкретно гипоталамус, где находится центр терморегуляции, понимает, если мы сейчас съедим тарелку борща, температура тела поднимется еще выше. Поэтому он просто отключает желание есть, чтобы спасти нас от перегрева. Плюс ко всему, наш аппетит регулируется гормонами. Главный спонсор ночных походов к холодильнику – гормон грелин. Запомните, это он вызывает чувство голода. Ученые выяснили, что высокая температура окружающей среды напрямую подавляет выработку грелина. Нет гормона – нет желания жевать. Хочется сказать, нет гормона – нет проблемы. Например, в ходе спортивных исследований было доказано, что тренировки и нахождение в условиях сильной жары значительно снижает уровень грелина в крови по сравнению с нахождением в нейтральной температуре. Дальше, чтобы мы не сварились заживо, организм включает систему охлаждения – потоотделение. Для этого он перенаправляет огромный объем крови от внутренних органов к коже. В результате желудку и кишечнику просто не хватает ресурсов для качественного переваривания тяжелого обеда. Пищеварение замедляется, и мы чувствуем сытость или даже легкую тошноту от одной только мысли о еде. Но давайте с другой стороны рассмотрим этот вопрос, как питаться в жару. Ешьте, что называется, воду. Огурцы, помидоры, кабачки, арбузы, клубника, сельдерей – это на 90% вода. Они не требуют много энергии на переваривание и помогают избежать обезвоживания. Сдвигайте графики. Берите пример с жителей жарких стран. Устраивайте сиесту без тяжелой еды днем, а основные приемы пищи, особенно белок, переносите на прохладное утро или вечер в качестве исключения. Холодные супы – это топ. Окрошка, гаспачо, свекольник – это идеальный комбо-удар. Вы получаете и нутриенты, и влагу, и охлаждение. Не забывайте про электролиты. С потом мы теряем соль. Если кружится голова и нет сил, добавьте в рацион чуть больше подсоленных продуктов. Пейте минералку или специальные изотоники. Ну и теперь наш варик. Не заставляйте себя. Если здоровый, взрослый человек пропустит плотный обед и съест вместо него персик, ну ничего страшного не случится. Слушаем свое тело и слушаем Powerhit Radio. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
3: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25, 25, 50.
0: 2 минуты с пользой. Новый летний час. Новый.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
3: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
4: Power.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой.
2: Мелочь, а полезно.
3: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: Лето – идеальное время для долгих прогулок и возвращения к уличным пробежкам. Зачастую спутником этих активностей становится любимый плейлист. Музыка помогает держать темп и создает нужное настроение. Однако именно в этот период многие совершают критическую ошибку, выкручивая звук на максимум, чтобы перебить шум просыпающегося города или шум ветра. На 104.5 две минуты с пользой. У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Громкая музыка в наушниках – это не просто способ отгородиться от мира, но и прямой путь к необратимости. Изменениям в организме. Основная проблема заключается в том, что внутриканальные наушники направляют звуковую волну непосредственно на барабанную перепонку, лишая уха естественной защиты. Главная опасность – повреждения волосковых клеток внутреннего уха. Это такие микроскопические сенсоры, которые преобразуют звуковые колебания в электрические сигналы для мозга. При громкости выше 85 дБ клетки начинают испытывать перегрузку и со временем отмирают. Коварство процесса в том, что они не восстанавливаются, и потеря слуха происходит плавно и почти незаметно. Кроме того, регулярное прослушивание громкой музыки провоцирует постоянный звон или шум в ушах, который часто сопровождается утомляемостью и головными болями. Для сохранения здоровья врачи настоятельно рекомендуют внедрить в жизнь правило 60 на 60. Сейчас разберемся, что это такое. А это два показателя и с ними два ограничения. Ограничение по времени. Рекомендуется слушать музыку в наушниках не более 60 минут в день. И ограничение по громкости. Устанавливайте громкость звука не выше 60% от максимально возможного на вашем устройстве. Это легко отследить по шкале громкости, которая есть в каждом телефоне. Также стоит отдать предпочтение

0: Докладным наушникам с активным шумоподавлением. Они позволяют отчетливо слышать контент даже на низкой громкости, избавляя от необходимости перекрикивать шум улицы. Регулярно очищайте гаджеты антисептиком для профилактики инфекций и давайте органам слуха полноценный отдых. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25, 25, 50.
2: 2 минуты с пользой. You're listening to Power Heat Radio. Yeah, the heat.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Hit Music. 104.5.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Fisher и Florence Armand. What a life.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM.
3: Всем добрый день. Сегодня мы проведем третий урок профориентации для школьников. Его цель – дать представление о профессиях, которые нужны Кольскому Заполярью, у которых в арктических широтах большие перспективы. Специалисты, которых мы привлекаем к проекту – это люди, влюбленные в свое дело. Они с удовольствием и, главное, честно рассказывают о своей работе. Меня зовут Мария Фрейман. Вместе с новым спикером мы пришли в 58-ю Мурманскую школу. Сегодня у нас задачка сложнее обычного, потому что аудитория – ученики младших классов. Народ эмоциональный, любопытный, вертлявый. Для начала попробуем его расположить к себе и заманить на серьезный разговор вопросами о дружбе.
4: Меня зовут Настя, мою подругу зовут Кира, и она хорошая.
5: Меня зовут Женя. Вот мой лучший друг – это Артем, и он с моего двора. Он добрый, хороший. Часто ходит со мной гулять.
6: У меня два лучших друга. Буба и Даня. Буба – это из мультика персонаж. И у нас с ним общий язык под названием Куль.
7: Меня зовут Тихон. Очень много лучших друзей. Ваня, Миша и Даня.
8: Легенды мира.
7: И Егор еще. Очень похож тоже с Бубой.
9: И Андрей. Они очень веселые. У нас с ними одинаковые, схожие вкусы.
10: Меня зовут Алиса. Мой лучший друг – это София. Она сейчас в отпуске, но мы с ней учимся в одном классе, в одной школе. Мы с ней гуляем и ходим на одинаковую секцию.
11: Меня зовут Тася. У меня есть подруга Люда. Она учится со мной в школе. Она добрая, хорошая. И все время может помочь мне.
3: Теперь пора представить спикера. Это Никита Александрович Хомяков. Он принес с собой предметы, по которым школьники попытаются догадаться, кто же Никита Александрович по профессии.
12: У меня перчатка.
13: Она резиновая и, возможно, для какой-то экспедиции там.
10: Эта перчатка оранжевая, резиновая. Я думаю, она нужна для работы на станции с проводами.
13: Но тут раз резина, значит, это, наверное, работает с электричеством, ведь резина не пропускает ток.
14: Я держу какую-то длинную палку, которая на конце есть резина и какой-то круг.
13: Это такая палка, я заметил, что у нее есть такой вот наконечник железный, с другой стороны какая-то резина. Мне кажется, это что-то надо держать в руке, а раз здесь резина, это, наверное, что-то с электричеством связанное.
9: Что ты держишь?
13: Железяку и провода.
9: Так по мне, если какая-то вещь для того, чтобы электричество проводить, то может, здесь нет ничего такого, что похоже, чтобы это был какой-нибудь микрофон.
7: Смесь проводов, пластика и металла. Похоже на какие-то микрофон недоделанные.
9: Так кто наш гость по профессии? Как вам кажется?
7: Инженер. 100%.
10: Электрик.
3: Школьники оказались те еще проныры. Кое о чем догадались. А точнее, подсмотрели, потому что пока предметы гуляли по партам, наш гость открыл на экране презентацию. И на экране красовалось красивое слово «энергетика». Так что да, Никита Хомяков – инженер, который работает с энергией.
15: Отчасти это все правильно было сказано, то, что я работаю с электричеством, но с более высоковольтным. То есть я не работаю с напряжением, с которым вы привыкли видеться в обычной жизни. То есть я не работаю с розетками, освещением. То есть я занимаюсь выработкой электроэнергии на большие объекты и на распределение на целые города, области и так далее.
9: Как это предприятие называется? Что это?
15: Работаю на каскаде Серебрянских и Туломских ГЭС. Это гидроэлектростанция. То есть это объект, который при помощи воды вырабатывает электроэнергию. Давайте первоначально обратимся к тому, для чего вообще работает энергетика. Где она используется и где вы ее можете видеть. Энергия у нас используется во многих объектах, производствах. То есть на заводах, в частных домах, также у вас в квартирах. И на каждый из этих объектов требуется определенное количество энергии. То есть, грубо говоря, 30 домов, в которых вы проживаете, не потребят столько электроэнергии, сколько заводы, которые переплавляют металлы, производят автомобили и так далее. То есть мы работаем на широкий спектр потребителей. Давайте я вкратце опишу вообще принцип работы гидроэлектростанции, как она устроена. Все гидроэлектростанции устроены по принципу то, что строится у нас плотина для перекрытия воды, чтобы у нас был запас воды, который нам потребуется для работы. Устанавливается плотина. Везде она называется как водохранилище. То есть там, где я работаю, у нас водохранилище рассчитано примерно, если у нас будет, грубо говоря, даже засуха, на полгода при полной выработке мощности. Устроена она по принципу того, то, что она сделана с наклоном вниз, чтобы вода у нас под собственным весом спускалась понизу, создавала так называемый напор. То есть это разница давления между верхней точкой воды и нижней. Вода у нас проходит через турбины, тем самым она их закручивает, приводит весь механизм у нас в движение. А уже при помощи генератора, который расположен у нас сверху, при подаче на него электроэнергии, он начинает вырабатывать определенное количество электричества, которое мы ему задали. Сделано это все с возможностью регулирования, конкретно на наших станциях, для того, чтобы мы могли подавать больше напряжения и электроэнергии, либо меньше. Сделано это для того, потому что у нас могут объекты запускаться, работать ночью или днем. Также у нас, поскольку ночью все в основном спят, то есть потребление электроэнергии у нас уменьшено.
8: А много ли людей работает на гидроэлектростанции?
15: В определенное время всегда по-разному. В дневное время у нас работает примерно около 50 человек. Всегда на станции находится 2 человека, среди которых нахожусь я. Это оперативный персонал. Мы занимаемся тем, что мы отслеживаем работу всей гидроэлектростанции на моменты дня и ночи. Ночью мы следим, что у нас все хорошо работает, проверяем, если что-то донастраиваем. А в дневное время приходит основной персонал, который занимается ремонтами, наладками, починками и мелкими делами, так скажем.
3: Никита Хомяков – сотрудник компании ТГК-1. Это территориальная генерирующая компания номер один. Производитель электрической и тепловой энергии на северо-западе России. Она объединяет 52 электростанции в Санкт-Петербурге, Республике Коми, Ленинградской и Мурманской областях. В Мурманской области в составе ТГК-1 17 гидроэлектростанций, а также Апатитская и Мурманская ТЭЦ. Участник проекта «На севере учиться и работать» работает на каскаде Туломских и Серебрянских ГЭС. Одно из главных условий проекта – это откровенный диалог с подрастающим поколением. Мы говорим не только о положительных сторонах того или иного дела или явления. Острых тем не избегаем. В случае с гидроэнергетикой обсуждаем ее влияние на экологию.
15: Не буду говорить то, что не наносит ущерба. Да, есть ущерб в том, что когда образуется водохранилище, обычно всегда затапливается участок земли. Фауна, флора у нас там моментами уничтожается. Но это все делается с расчетами инженеров на то, что где будет нанесен меньше всего ущерб. Также есть такая особенность, что есть гидроэлектростанции, которые стоят не прямо на речках, а что их отдельно вывели и искусственно создали водоем, то есть от реки берется исток воды и передается уже в наше водохранилище. Это тоже немного наносит небольшой ущерб рекам, но это компенсируется тем, что в водохранилищах рыба все так же может продолжать жить. Ее отслеживают, там выращивают. Многих, наверное, тоже интересует вопрос, что происходит с рыбой, когда она проходит все-таки у нас через гидроагрегаты.
8: Вот именно. Это не как мясорубка там работает?
15: Нет. Рассчитаны они все так, что рыба проходит спокойно. Да, ее может немного оглушить, но вероятность смерти крайне немалая, то есть выживаемость по результатам испытания у нас составила 99% при прохождении через гидроагрегаты. Она спокойно просто уплывает дальше жить.
8: А в чем плюс в принципе для человечества и для планеты гидроэлектростанции?
15: Плюс в том, что это более экологический метод добычи электроэнергии, то есть ему не требуется ничего сжигать, не требуются радиоактивные вещества, как атомным электростанциям. В нашем случае нам требуется вода. Плюс этого способа то, что мы не тратим природные ресурсы, поскольку вода у нас это возобновляемый ресурс, мы только зависимы от того, есть у нас вода по той или иной причине, или ее нету.
8: Значит, в Сахаре гидроэлектростанция невозможна.
15: Возможно, если туда куда-то как-то привезут воду.
8: А смена сколько длится у вас?
15: Смена у нас длится по суткам, то есть с 8 утра мы заступаем, и до 8 утра мы так полностью дежурим. Но у нас есть в эти промежутки время сна и отдыха. У меня это с 6 вечера до 12 ночи. В это время только человек из оперативного персонала дежурит. А ночью уже заступаю до 6 утра, я один. Я занимаюсь полностью регулировкой, проверкой и надсмотром над гидроэлектростанцией. гидроэлектростанции.
8: А что случится, если она остановится, гидроэлектростанция?
15: Да, ничего страшного. Это частое явление, когда мы не работаем по причинам того, что производится работа где-то дальше по линии. На работу никак не влияет. Мы будем питаться также от общей сети по линии, куда мы выдаем электроэнергию. А при необходимости также можем ее выдать обратно. Остановка гидроэлектростанции не ведет ни к чему плохому.
8: Гидроэнергетик?
15: На данный момент 120 тысяч. Но поскольку это общедоступная информация, то что это ничего секретного не имеет.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области. Listen up, everyone. Power Heat Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Физкульт-привет!
3: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
0: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
4: You are listening to Power Hit Radio.
5: Get the hits.
6: Get the hits. Get the hits.

0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Продолжаем урок профориентации. В гости к ученикам 58-й Мурманской школы пришел специалист-гидроэнергетик, сотрудник каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Никита Хомяков. Напомню, что сегодня наша школьная аудитория – это дети 10-11 лет. И, признаться, я думала, что вопросы спикеру мне придется придумывать самой. Все-таки сложная тема. Но юные мурманчане удивили своей активностью и осведомленностью, так что нашему спикеру пришлось постараться.
2: А примерно сколько надо лет, чтобы стать директором?
3: Насколько я знаю, директор шел до своей должности примерно около 15 лет.
2: А вы?
3: А я, к сожалению, не любитель работать в офисных работах, договариваться с людьми. Мне больше интересна работа в техническом плане. Мне не очень интересно идти на руководящие должности.
4: А сколько вы лет уже работаете на станции?
3: 1.5 года.
4: А сколько вам лет?
3: Все, мне 24 года на данный момент.
2: Сколько вот вы по звездам от 1 до 10 оцениваете свою работу?
3: Работаем, как видите, хорошо, так что оценю я себя на 9, поскольку на самый высший балл оценить себя невозможно, потому что всегда есть какие-то небольшие недочеты. И есть возможность как бы развиваться всегда. Хорошо оценивается, когда у всех есть электричество в домах, когда никто не нуждается в электроэнергии. Ну и хорошо то, что станция вообще существует и работает. Это хороший признак того, что она нужна обществу.
2: А насколько вам нравится эта профессия?
3: Очень довольно нравится, поскольку я еще в 9 классе решил пойти в электроэнергетику, потому что мне это было интересно с детства. С детства я занимался радиотехникой и решил как дальше развиваться в этом плане.
2: А почему именно вы на ГЭС, а не ТЭС, АЭС?
3: На ТЭС я не пошел, поскольку это довольно грязная работа, поскольку там сжигается уголь, мазут и другие горючие вещества. В плане здоровья может быть плохо. Поскольку мне предложили именно на ГЭС пойти, я решил пойти именно на гидроэлектростанцию. АЭС у нас ближайшая находится примерно в 250 километрах. Там больше вахтовый метод работы. Надолго уезжать и работать там по 2 недели и 2 недели отдыхать дома мне не очень было интересно.
2: Сколько электричества нарабатывается за день?
3: Всегда графики у нас меняются. То есть в один день станция может полностью быть загружена, то есть вырабатывать максимальную мощность. А в другие дни она может просто стоять и не вырабатывать ничего. Ответить точно не могу. Я могу сказать то, что в течение прошлого года выработано было свыше 1 миллиарда киловатт. Часов.
1: А как это можно понять? В чем это можно представить?
3: Ну, я думаю, на день всей России хватило бы этой мощности.
1: То есть 1 миллиард киловатт-часов, это если бы вся страна Россия одновременно включила свет, и он горел бы целый день?
3: Да.
2: Ого! Было у вас какая-нибудь прям критическая ситуация? Если было, то когда?
3: Аварийные ситуации были, конечно же, как и везде. Но конкретно на работу станции они не влияли. Они влияли в основном на общую энергосеть всей области. То есть у нас бывали аварийные отключения агрегатов по причинам разным. Именно конкретно для плотины и все нашей структуре последствий никаких не принесло. Для этого у нас заведены как механические защиты, так и электрические. Участие человека тут в этом плане минимально. Мы можем только устранять последствия уже.
2: А если случайно выпадет человек в воду и его засосет, что с ним будет?
3: Ну, поскольку у нас станция довольно старых построек, еще придуманная финнами. Придумана и построена она была при помощи финских рабочих. У нас она продумана в плане того, что перед тем, как вода попадет, там находятся большие фильтра. И сделана еще небольшая защита для того, чтобы деревья или человек не смогли попасть у нас в воду. Также там находятся у нас посты охраны, которые следят за тем, то, что есть ли там люди. Вероятность падения крайне малая, но всегда присутствует. Но для этого у нас на всех участках присутствуют камеры. Люди у нас, когда идут работать, предупреждают об этом. Все это как бы следится и чтется.
2: Механизмы либо засорится, либо что-нибудь заклинит. Что надо будет делать?
3: Все не вечно, но поскольку станция довольно как и дорогостоящая, так и умная, у нее существует много разных защит. Такие как закрытие подачи воды. То есть у нас, если заклинит механизм генератора, вода пройдет и просто останется воздух. То есть он сам по себе становится. И везде вот в таких даже мелких механизмах присутствует разного рода защита.
2: А нужна какая-то особенная вода? То есть, не знаю, вода именно из реки или именно из моря?
3: Разница в воде, конечно, как и везде есть. Мы используем пресную воду с реки, которую берем, которая у нас копится в водохранилище. Морская особенно тем, что она содержит соли, а соли, как мы знаем, очень вредны, плохо влияют с металлами. Поэтому в основном станции строят на пресных водоемах.
2: А сколько
5: сколько на вашей электростанции стоит турбин?
3: На нашей электростанции стоит 4 гидротурбины. Общей мощностью 300 мегаватт, 75 каждая.
6: А ваша считается супермощной или не очень?
3: Нет, есть, конечно, и мощнее. У нас самые мощные турбины стоят среди северных частей. Но в центральных областях есть и помощнее.
7: Какие вы экзамены проходили и какие предметы в школе надо, ну, сдавать, чтобы стать в эту профессию?
3: На момент поступления я сдал русский, математику, информатику и географию. Если брать плюсы и минусы именно моей работы, то сутки я выбрал, поскольку мне удобнее в том плане, то, что я день потратил. И, грубо говоря, остается еще полтора свободного времени, поскольку после суток хочешь не хочешь, но отдыхать все равно придется. Бывают смены, когда и мы можем и не поспать, сутки работаем, получается, без остановки. Такое тоже бывает крайне редко, но мы, получается, выживаем с этим. Ну, сутки двое тоже не назвать простой работой, тоже выматывает. У нас, по-хорошему, сутки трое. Но сейчас, поскольку летний период начался, люди в отпусках, отдыхают, поэтому пока так.
6: И еще плюсы?
3: Заработная плата. Коллектив у нас, правда сказать, небольшой. Работаю постоянно с одним человеком. Дневное время мы уже работаем с другим персоналом, но мы не так сильно с ними взаимодействуем. Поскольку станция отдаленная, коллектив маленький, все друг друга знают, и из-за этого, так скажем, рождается маленькая семья на станции. То есть это довольно такая домашняя атмосфера уже получается. Плюсом я отнес то, что нас до туда довозят.
6: А минусы? Давайте будем откровенными.
3: Из минусов это, понятное дело, опасность, поскольку электричество очень сильно не прощает ошибок. Это основной минус.
5: Ваши речки, которая уже остается после вашей гидроэлектростанции, есть какая-то еще гидроэлектростанция?
6: Мы же говорим каскады ГЭС.
3: Да. Каскады это означает то, что у нас получается между станциями есть промежуток. У нас станция завязана на том, то, что мы первоначально даем воду с реки, подаем ее на следующую станцию, и она уже повторно используется.
2: Есть какие-нибудь роботы работают, или все от силы человека зависит, или и то, и другое?
3: Роботов у нас нету, все подвязано на человеческие факторы. Есть защиты, но они работают уже информационно, без нашего участия. Все основные работы производятся при помощи человеческого труда. Я могу сказать то, что энергетика подходит как девушкам, так и мужчинам, поскольку девушки могут работать и в офисах, они могут заниматься расчетами, бумагами. Также и мужчины в этом плане более универсальны, поскольку они могут работать и на предприятиях, и на уже офисных работах. По своему личному опыту, девушки ничуть не хуже у нас занимались теми же работами, что и мы.

0: это высшее образование за полярным кругом, расскажем после небольшой паузы.
1: На севере учиться и работать.
2: You are listening to Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог. 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: На севере учиться и работать.
1: Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.
2: Сегодня мы узнаем подробности о работе в энергетической отрасли. Она является стратегической для каждой страны в любом уголке мира. В Кольском Заполярье для обеспечения жизни людей и работы промышленности используют разные виды энергии. И выпускники Мурманского арктического университета могут работать на любом из этих предприятий. Об этом рассказал заведующий кафедрой строительства энергетики транспорта Александр Челтыбашев.
3: На сегодняшний момент энергетическая отрасль нашего региона является одной из ключевых, потому что обеспечивает работу всех промышленных предприятий. Я думаю, что у всех на слуху недавний блокад, где сбой в работе нашей энергетики привел к отключению света, в том числе и в городе Мурманске. Мы готовим студентов по направлениям электроэнергетика, электротехника и теплоэнергетика и теплотехника. По электроэнергетике наши выпускники работают на всех предприятиях региона. Многие сделали блестящую карьеру на этих предприятиях, вплоть до самых топовых должностей. В теплоэнергетике ситуация точно такая же. Мы готовим также студентов для всех предприятий региона. Наши кадры составляют основу инженерно-технических работников как Мурманэнергосбыта, так и Мурманской ТЭЦ, которая входит в ПАО ТГК-1, и других предприятий региона. Почему же это важно? Наверное, без каких-то вещей мы можем прожить достаточно долго, а вот если у нас не будет с вами тепла и света, то это будет в наших холодных северных условиях, это будет очень тяжко. Поэтому эта отрасль является ключевой для региона, она обеспечивает самые важные потребности жизнеобеспечения нас с вами, всех окружающих. У нас традиционно всегда хорошие конкурсы на эти специальности, потому что большинство ребят уже начинают работать. Многие с третьего курса. Хороших выпускников разбирают уже как горящие пирожки. Поэтому для тех, кто хочет быть трудоустроенным, кто хочет развивать свою карьеру в регионе, эти направления, наверное, будут одними из наиболее перспективных. Потому что потребность в сотрудниках данных направлений есть всегда, и она очень большая. Мы, к сожалению, не обеспечиваем потребность в кадрах в нашем регионе. Мы выпускаем не так много студентов, чтобы закрыть все вакансии, которые есть на предприятиях региона. Их гораздо больше, чем у наших выпускников. У нас достаточно универсальные профили, то есть мы готовим специалистов по профилям электроснабжения и энергообеспечения предприятий в арктической зоне Российской Федерации. И другие специальности выстроены таким образом, чтобы наши студенты получили представление о различных способах получения энергии, преобразования энергии, чтобы они могли найти себя в той сфере, которая им больше понравится. А дальше уже углубить свои знания в магистратуре, где идет уже более специализированная подготовка именно в соответствии с теми потребностями и с теми желаниями, которые у них возникают. Никогда нельзя сделать ставку на какой-то один вид производства энергии. Да? У нас перед глазами есть пример Европы, которая сделала ставку на зеленую энергию, получила дикий энергодефицит, потому что это оказался не самый надежный производитель энергии. Есть свои недостатки у ТЭЦ, угольных ТЭЦ в частности, да, и у нас, кстати говоря, регион мог быть одним из первых в стране, который был бы полностью на зеленой генерации, если бы у нас не было бы Апатитской ТЭЦ, которая производит электричество путем как раз вот угольной генерации. Самый экологически вредный, наверное, производитель, потому что остальные производители у нас это ветропарк, это у нас много ГЭС, различных видов ГЭС и, соответственно, атомная электростанция. И чем хороши ГЭС? ГЭС – это, в принципе, история, где мы используем возобновляемую энергию, энергию воды. То есть это фактически дешевая энергия, которую можно получить при достаточном потоке водяном. Если же мы говорим об атомной станции, да, то есть атомная станция, они, казалось бы, дают много энергии, они надежные, но они безопасны. Но требуют очень тщательной продумки, проработки. И если мы говорим об их обслуживании, то они очень дороги именно в обслуживании. Потому что утилизация отработанного топлива – это очень непростая задача, которая требует достаточно серьезных сил и вложений. Ну, а если говорить о ветропарке, то это достаточно нестабильная история. Есть ветер, есть энергия, нет ветра, нет энергии. Понятно, что это немножко не так. И разработанные на сегодня системы накопления энергии позволяют решить все проблемы, будем говорить так, дефицита энергии в момент без ветра. Но все это пока достаточно в нашей стране выглядит немножко экзотично. А европейский опыт говорит о том, что надеяться на только ветровую энергию нельзя.
2: Ежегодно в МАУ обучаются 7500 студентов. В структуру вуза входят 8 институтов, 3 филиала в Апатитах, Кировске и Полярном, а также Мурманский рыбопромышленный колледж имени Месяцева. По мнению ректора Арктического университета Марии Князевой и проректора по образовательной деятельности Павла Невского, Нестеренко, одна из важных особенностей нашего вуза – это слияние процесса обучения с наукой, научным поиском. А энергетика как раз та сфера, в которой применяются новейшие технологии. Впрочем, внедрение в процесс передовых знаний сегодня происходит практически в любой отрасли Мурманской области.
4: Буквально недавно у нас совместно с Яндексом был реализован проект, когда по космическим снимкам с использованием искусственного интеллекта обрабатываются космические снимки для того, чтобы определить распространение борщевика сосновского. Как известно, такая достаточно непростая история с этим растением. Инвазивное растение, которое прям захватывает территорию, выживая буквально других представителей растительности и так далее. И вот такой проект мы буквально недавно реализовали. Это только, на самом деле, наверное, наиболее яркие на поверхности, а так много у нас очень таких исследований проводится. Но надо понимать, что отличает университет от колледжа. Университет отличает от любого другого уровня образования прежде всего наличие науки. Если в университете нет науки, нет генерации знаний, то тогда и получается как раз то, о чем вы говорите, когда мы идем вдоль учебников, да, и ничего нового мы не привносим в наши образовательные программы. Как раз университет, чтобы стал действительно университетом, упор делается на развитие научно-исследовательской деятельности. То, что вот у нас сейчас программа развития включает в себя, нужно отдельные знания получать в университете, генерировать, но не доносить его до обучающихся. Вот чтобы происходила вот эта передача знания от тех ученых, которые его получили до образования, ну, для тех обучающихся, которые учатся в университете, очень важно, чтобы между ними была коммуникация. Все наши научные сотрудники, они встроены в образовательный процесс. Это значит, что они поработали в лаборатории и с открытием своим или с какими-то данными, они выходят потом на пары, и, конечно, они с этим делятся. Это первое. Второе. Это доступность научно-исследовательской инфраструктуры для обучающихся. Если мы говорим о каких-то там проектах собственных, это раз. А для нашего сейчас университета это одна из таких, наверное, важных моментов, когда мы студентов всячески создаем условия, чтобы они участвовали в различных проектах, исследовательских, инновационных, технологических, создавая вот в университете условия, чтобы они могли свой проект реализовывать на нашем оборудовании. И вот наши обучающиеся свои там выпускные работы, дипломные работы, магистерские, аспирантские, они все выполняют на нашей исследовательской инфраструктуре. То есть ни одна лаборатория не закрыта по доступу для обучающихся. И происходит, конечно же, непосредственно их курирование и общение с учеными, и их вовлечение вот в эту деятельность. И это самый эффективный способ передачи вот знаний и опыта вообще исследовательской деятельности. Через участие в федеральных проектах, где мы скрещиваем и обучающихся, и ученых, для того, чтобы они совместно могли генерировать новые проекты, получая на это федеральное финансирование или какое-то иное, чтобы это реализовывать.
5: Конечно, для того, чтобы университет развивался, мы не можем заниматься просто образованием. Мы обязаны заниматься наукой, чтобы свой собственный уровень повышать, самим двигаться вперед. И, естественно, это наука, привязанная к нашему региону. То есть это то, что связано с минеральными ресурсами, с трансарктическим транспортным коридором, с морскими водными ресурсами и с изучением нашего региона как такового. Не только, потому что у нас есть и очень сильные гуманитарные направления, мы изучаем историю, культуру. Опять же, есть у тех же юристов локальные правовые кейсы, в том числе связанные с международным правом. Поэтому мы не ограничиваемся в этом смысле только науками техническими, инженерными, естественными. Но, отвечая на ваш вопрос о том, что будет послезавтра, на самом деле, конечно, каждый выпускник должен сразу же думать о том, как выстраивать свою жизненную траекторию. Ситуация того, что вот раз и навсегда мы обучились какой-то профессии и по ней работаем всю жизнь. Вот я помню, я еще, начиная свой путь в образовании, придя совсем молодым специалистом, слышал от коллег постарше, что мы мечтали всю жизнь работать в одном месте. И нам казалось, что это правильно. Вот ситуация такая, она абсолютно уходит в прошлое. И нам нужно внутренне быть готовыми к тому, что в течение жизни мы сменим, может быть, 5, может быть, 6 профессий. Вот я лично сейчас считаю, что я уже третью профессию в своей жизни освоил. Потому что профессия преподавателя, потом профессия методолога и профессия управленца образования – это три разных профессии. Вроде бы это все образование, но на самом деле три абсолютно разных занятия. И я думаю, что это далеко не финальная точка. И вот к этому нужно быть готовыми, готовым постоянно учиться, переобучаться, повышать свою квалификацию. Поэтому всем, на самом деле, и выпускникам, и тем, кто только заходит в процесс образования, и родителям, надо понимать, что вот траектория, залог успеха, она в этом. В адаптивности, а не в том, чтобы раз и навсегда что-то вот освоить и все, по накатанной.
1: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать». Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

0: Реклама.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу. Встреча с хаски и северными оленями. Аврора парк, северное сияние. День, который запомнится. Бронь 911-370-27.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник

0: севере учиться и работать.
1: У нынешних и будущих выпускников школ есть возможность поступить в любой вуз России. И принято считать, что в крупных городах образование лучше, потому что там всего больше. Но реальность доказывает, высшего образования это касается не всегда. Ежегодно учебные заведения проходят проверки, по результатам которых получают оценки качества. Так вот, Мурманский арктический университет входит в топ-10 педагогических, топ-20 гуманитарных наук и топ-25 технических вузов страны. Так что теперь уезжать за дипломом за 3-9 земель не нужно. Необходимое образование можно получить в Кольском регионе. К тому же, еще будучи студентом, зарекомендовать себя на практике и покинуть альма-матер не только с корочкой, но и с конкретным рабочим местом. Мария Князева, ректор МАУ, отметила конкурентные достоинства заполярного вуза.
2: Во-первых, мы действительно единственный университет в арктической зоне, который готовит, например, членов экипажей морских судов с высшим образованием. Это раз. И его заточенность на северный морской путь. Во-вторых, наш университет действительно обладает широким спектром компетенций, и можно всегда в рамках вот этого наличия, этого спектра, всегда создавать уникальные междисциплинарные команды. Даже внутри университета можно создать уникальную коллаборацию, например, айтишника, педагога, айтишника и моряка, биолога там и, допустим, тоже моряка, например. То есть это те комбинации уникальные, их можно собрать вот именно только в нашем университете. Третье, это, конечно, наличие в нашем регионе индустриальных партнеров, очень крупных, крайне заинтересованных в развитии не только собственных компаний, но и региона, и выстроенная система отношений с ними, которая сказывается и на практиках, которые предоставляются ребятам, и на той поддержке, которую индустриальные партнеры оказывают университету. Ну, чего стоит, например, программа совместного развития между ФосАгро и филиалом в городе Кировске или филиалом в городе Апатиты. Программа, вот это вот такое сотрудничество, оно длится уже не первый год далеко. Мы понимаем, что вся инфраструктура, вот благодаря поддержке компании ФосАгро, она просто обновляется, модернизируется по последнему буквально слову развития технологий. И много таких примеров, поэтому доступность, такая простая доступность до индустриальных партнеров, это действительно конкурентное преимущество. Ведь есть регионы, в которых нет таких индустриальных партнеров. Или они настолько автономные, что не просто с университетом могут и не взаимодействовать. У нас в университете и вообще в регионе, и благодаря поддержке правительства Мурманской области, такая коммуникация выстроена. В университете очень выстроена такая система поддержки даже индивидуальной. Мы можем в своем небольшом университете позволить какого-либо талантливого обучающегося развивать буквально в индивидуальную траекторию. Например, студент, у него есть идея, да, мы понимаем, что ему нужна помощь, причем на таких идейных студентов у нас бывает буквально на первом курсе, они уже чего-то хотят, у них уже есть идеи. И в нашем университете есть возможность, у нас не настолько он большой, да, отдельно трекера приставить к этому студенту, который с ним отработает и поможет ему сформулировать проект, а этот проект, соответственно, дальше уже выводится на федеральный уровень и выигрывается, и буквально вот недавно у нас такой победитель есть. Возможность в рамках небольшого, не крупного университета индивидуально отработать инициативы наших ребят. Мы с 23-го года с нуля в университете развивали технологическое предпринимательство. И шли мы по пути как раз участия в конкурсах, которые идут под эгидой НТИ, акселератор. 26-й год, это будет 4-й год реализации проекта. На что направлен этот проект? Этот проект направлен на то, что мы студентов сбиваем в команды, причем чем более они междисциплинарные, тем это лучше. Они генерируют свои идеи, которые вытекают из какой-то технологии, допустим, и они формируют под участием и наблюдением и помощью трекеров продукт, технологический продукт. И дальше мы, по сути, в рамках этого акселератора помогаем им это упаковать в некий стартап-идею. И потом они с этим, со своим стартап-идеей упакованные, продуманные, они выходят уже в конкурсы, где они могут получить на это финансирование. И у нас вот такие как раз кейсов очень много, когда студенты этими проектами выходят куда-либо еще и получают деньги.
1: Через несколько лет Арктический университет превратится в город в городе. Наверняка вы уже слышали об этом амбициозном проекте, к реализации которого уже приступили. Мы тоже кое-что узнали о будущем кампусе. Об этом рассказал проректор по образовательной деятельности МАУ Павел Нестеренко.
3: Флагманский наш проект, который мы сейчас реализуем, это строительство кампуса мирового уровня. Это федеральная программа, и наш университет включен в список тех университетов, где будет построен новый кампус. Через несколько лет, к 2030 году, наш университет получит новое красивое здание, очень современное, построенное по самым последним мировым стандартам. Не просто же так программа называется, кампус мирового уровня. Для того, чтобы это стало возможным, мы сейчас проводим освобождение части корпусов, которые будут снесены. Это корпуса так называемые называемого Южного кампуса бывшего МГТУ, который после слияния, с которым мы стали единым университетом. И дальше, соответственно, там развернутся строительные работы. И вот сейчас процесс оптимизации, процесс размещения на текущих площадях, он невероятно важен. И я хочу сказать, что мы на самом деле добились больших результатов здесь уже. Мы видели, что старые площади используются неэффективно и даже наполовину своей мощности эффективно не использовались. Мы сейчас добились очень высокой эффективности с подготовкой к переезду, эффективности в целом использования площадей университета. Понятно, что где-то нам пришлось чуть-чуть ужаться, и когда будет построен новый кампус, у нас появится больше места для новых лабораторий, для общественных пространств, в том числе для работы наших преподавателей и сотрудников, и это будет первое очень важное улучшение. Второе, оно связано с тем, что в целом условия, в которых мы будем учить, учиться, творить науку, станут совершенно другими. То есть, приходя в университет, будешь себя чувствовать, ну, как будто в другом мире. И в этом смысле, конечно, это станет еще и городом в городе, потому что университет предполагается новый кампус общественным пространством, где в том числе будут проходить какие-то общественные мероприятия, даже запланирован фудкорт. И в идеале, нам, конечно, предстоит еще решить ряд вопросов, связанных с безопасностью, но в идеале нам хотелось бы, чтобы это было открытым общегородским пространством наш университет, куда, в принципе, любой желающий мог прийти. Как сейчас, любой желающий может прийти, например, в центр Родина, в другие современные объекты, которые у нас появились.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM.
1: Каждый урок профориентации «На севере учиться и работать» мы начинаем с того, что раздаем ученикам те предметы, которые приносит с собой гость, и по которым они могли бы догадаться, из какой он профессиональной сферы. В этот раз специалист-гидроэнергетик Никита Хомяков принес с собой что-то похожее на удочку, на гигантские перчатки и на цепь из зажимов и веревок. Школяры рассмотрели их со всех сторон, но как применять, кроме перчаток, не поняли. Сейчас восполним пробел.
4: Перчатки. Почему они такие огромные?
5: Тоже относятся к защитным средствам, так называемым СИЗам. Средства индивидуальной защиты. Они у нас сделаны большими, поскольку мы работаем в перчатках дополнительно еще защитных. И также, поскольку мы носим защитную одежду защиты от электричества, то она увеличивает расстояние между кожей и перчаткой. Плотные они с целью того, чтобы они не повредились в момент работы. Плюс, чтобы они немного нас защитили от электричества, поскольку они рассчитаны тоже до определенного напряжения, то есть в данном случае перчатка до 1 кВт, сугубо для безопасности. Это тоже у нас относится к средствам защиты. Это у нас переносное заземление. Предназначено оно у нас для того, чтобы когда у нас производятся работы на участках, где у нас проходило электричество, и мы их отключили, чтобы в случае, если произойдет случайное включение или еще какой-то внешний фактор повлияет на это, все электричество попало не на людей, а попало по проводам и ушло в землю. Оно попадет, и у нас в данном случае еще и отработают защиты, которые рассчитаны для спасения людей.
1: Аплодисментами мы завершили третий урок проекта «На севере учиться и работать». Мы уже узнали, чем занимается гидроэнергетик, преподаватель и врач-невролог. Впереди еще два урока и две новые специальности, с которыми предстоит познакомиться школьникам. Кто знает, может, эта информация станет отправной точкой, чтобы задуматься о деле, которым хотелось бы заниматься в жизни. С вами была Мария Фрейман. Желаю всем отличного дня.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.

0: Но состав и пищевая ценность будут отличаться. Дальше придется состав почитать. Не всегда нам это нравится, да? Да и времени не всегда хватает толкаться у магазинных полок. Но основа обычного сыра – это молоко, закваска, молокосвертывающий фермент и соль. Также могут встречаться хлористый кальций, аната, бактериальные культуры. Пугаться этих слов не надо. Их используют при производстве сыра. Ну и если вы выбираете сыр с травами, орехами или специями, состав, конечно, будет длиннее. Главное, чтобы внутри не было растительных жиров, заменяющих молочный жир. Некоторые пугаются пометки 45% и думают, что в 100 граммах сыра 45 граммов жира. Нет, это жирность в сухом веществе. А вот сколько жира содержится в самом продукте, смотрим в таблице пищевой ценности. А затем смотрим белок. Сыр покупают ведь в том числе ради белка, хотя в первую очередь, потому что вкусно. Ну, я так считаю. Ну, в общем и целом, если вы считаете БЖУ, то придется сравнивать упаковки. В одном продукте белка может быть заметно больше, хотя внешне сыры почти одинаковые. Если вкус и цена подходят, мы выбираем вариант, где белка больше, а жира меньше. Но это еще не все. Давайте сравним количество соли. В сыре ее может быть довольно много. Если у вас высокое давление, выраженные отеки или врач просил ограничить соль, то смотрите количество соли или натрия на упаковке. В этом плане сыр в фабричной упаковке надежнее. На ней есть состав, пищевая ценность, а на куске, который нарезали и завернули в магазине, часть информации порой теряется. Коротко, выводы. В магазине делаем так. Ищем слово «сыр», проверяем, нет ли заменителя молочного жира, смотрим реальное количество жира на 100 граммов, сравниваем белок, учитываем соль. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролово 24А, Кольский 27Б. 25, 25, 50.
2: Две минуты с пользой. Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час самых хитов.

0: Реклама.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
3: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
4: Физкульт-привет!
5: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
6: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
7: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
8: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
7: название треков,
8: голосование за самые понравившиеся,
7: передача сообщений в студию.
8: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
7: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
9: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
10: 488-442.
11: Лето вместе с Powerhit Radio. 104.5.
12: Powerhit.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки-бриошь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и

0: Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
1: Сильные женские туфли всего по 695 рублей. В салоне немецкой обуви Рикер Антистресс. Время, когда цена перестает мешать красоте. Перед закрытием магазина нереальные цены на реальную обувь. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовок, туфель и ботинок по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Салон обуви Рикер Антистресс. Мы скоро закроемся.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442. You're listening to Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: Вы когда-нибудь замечали странные полупрозрачные ниточки, точки или червячков, которые плавают перед глазами, особенно если смотреть на яркий белый экран или чистое небо? Спойлер, вы не одиноки и с ума не сходите. На 104.5 две минуты с пользой. Микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Согласно недавнему исследованию, около 70% людей регулярно видят эти маленькие точки, официально именуемые мушками. Что это такое с точки зрения биологии? В офтальмологии это явление называется деструкцией стекловидного тела. Наш глаз внутри заполнен прозрачным гелеобразным веществом. С возрастом или из-за нагрузок этот гель начинает потихоньку расслаиваться, его отдельные волокна теряют прозрачность, слипаются и сжимаются. То, что вы видите, это не бактерии и не пыль на поверхности зрачка. Это тени, которые эти крошечные склеившиеся волокна отбрасывают на вашу сетчатку, когда через глаз проходит свет. Именно поэтому они уплывают, стоит вам попытаться сфокусировать на них взгляд. В большинстве случаев мушки абсолютно безвредны и являются естественной нормой. Мозг со временем просто учится их игнорировать. Однако бежать к офтальмологу нужно, если количество точек резко и внезапно увеличилось, если перед глазами начали возникать яркие вспышки или даже молнии, если появилась полупрозрачная штора или пелена, закрывающая часть обзора. Это могут быть симптомы проблем с сетчаткой глаза, а тут уже медлить нельзя. Подытожим. Если ваши мушки летают с вами уже годы и появляются только при взгляде на солнце или белый потолок, расслабьтесь, вы в клубе тех самых 70%. Но если их популяция резко возросла и случается каждый раз, например, после тяжелой тренировки или во время стрессов, загляните к окулисту. Лишним не будет. Соня Баженова, две минуты с пользой.
2: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25, 25, 50.
1: Две минуты с пользой. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
6: BLG. Надежность в движении.
8: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
9: Okay, here we go. Power Heat Radio.
10: It's Greg. Pretty down to earth and

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается. На 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
3: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
4: Если вас попросить назвать самого опасного зверя Африки, кого вы назовете? Льва? Гепарда? Малярийного комара какого-нибудь? В принципе, каждый из них опасен, но есть тот, на которого никто и не подумает. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. Микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Есть животное, которое мы считаем милым-примилым. Может, потому что читали Чуковского в детстве. И все его гипопотамы просто душки. Когда речь заходит, если заходит, об опасных животных Африки, мы обычно вспоминаем львов, крокодилов, леопардов. Но самый смертоносный из них – тот, кого мы редко видим в списках хищников – бегемот. Каждый год он убивает около 500 человек. Больше, чем львы, тигры и ягуары вместе взятые. Почему так происходит? Ответ кроется в образе жизни бегемота. Он проводит большую часть дня в воде. Его массивное тело почти не видно с поверхности, только глаза и ноздри торчат над водой, как маленькие бугорки. Лодки подплывают слишком близко, не замечая под собой нескольких тонн мышц и агрессии. И бегемот защищает. Не потому что злой, а потому что инстинкт велит охранять территорию. В 2022 году в Камеруне бегемот перевернул 2 каноэ, погибли 7 человек. В 2023 в Малави атаковал лодку на реке Шире, 23 человека пропали без вести. Это не случайности. Это плата за то, что люди не видят опасности там, где она скрыта, под водой. Но бегемоты опасны не только в воде. На суше они кажутся медлительными, неповоротливыми, почти безобидными. Это обманчивое впечатление. Разъяренный бегемот способен бежать со скоростью до 30 километров в час. И он не останавливается. Он защищает свою территорию, свою воду, свое пространство. В 2018 году в Кении турист подошел слишком близко, чтобы сфотографировать бегемота. Погиб от одного укуса. Один момент любопытства и все. Урок этих историй прост, но его часто забывают. Дикие животные – это не персонажи мультфильмов. Они не добрые, не злые, они просто живут по своим законам. И уважение к ним начинается с расстояния, с понимания, что бегемот не уволень. Его сила и скорость скрыты за внешней неповоротливостью. А вода, где он кажется безмятежным, часто становится местом, где граница между любопытством и опасностью стирается навсегда. На заметку тем, кто любит посетить африканские сафари. И для общего развития всем остальным, кто в Африке не бывал и особо не планирует. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
3: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25, 25, 50.
0: Две минуты с пользой. Летнее время с Powerhit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32-023-75-00-128-20.
4: Физкульт-привет!
5: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
6: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
7: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
8: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
9: Кажется, мне срочно нужен выходной.
10: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Turn on Power Hit Radio.
13: Your number one hit music station.
14: Got me

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
5: Stay tuned on Power.

0: Listen up.
1: Best music. New and fresh music.
0: Power.
1: Hit Radio.

0: Реклама.
1: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Нереальные цены на реальную обувь. Зима будет. Таких цен уже нет. Теплая зимняя обувь из натуральной кожи с натуральной подкладкой. Всего по 1695 рублей. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовки, туфли, ботинки по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Мы скоро закрываемся. Салон Рикер Антистресс.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
5: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
6: Turn up your stereo.
7: You're listening Power Hit Radio.
8: Power
7: 104.5 FM.

0: get ready.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Медуза и Калид. Weekend.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
2: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
4: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
5: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
6: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
7: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212. 603. 311.
8: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
10: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
9: BLG. Надежность в движении. Power Heat Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 3-7-077. GeelyOmega.ru.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: В единый день голосования 18-го

0: 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. Power. Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Угорник, 32023-7500-128-20.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
6: Сильные женские туфли всего по 695 рублей. В салоне немецкой обуви Рикер Антистресс.
7: Время, когда цена перестает мешать красоте.
6: Перед закрытием магазина нереальные цены на реальную обувь. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовок, туфель и ботинок по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж.
7: Салон обуви Рикер Антистресс. Мы скоро закроемся.
8: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
9: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
8: Компания «Консультант ИТС».
10: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
11: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
12: The best music. Radio station 104.5 FM.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Сады Севера в Мурманске. Выращено для северного климата.
4: Физкульт-привет!
5: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
7: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
0: Контраст, яркость, насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
7: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
8: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 100.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk/скандинавия.ру.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Нереальные цены на реальную обувь. Зима будет. Таких цен уже нет. Теплая зимняя обувь из натуральной кожи с натуральной подкладкой. Всего по 1695 рублей. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовки, туфли, ботинки по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж.
4: Мы скоро закрываемся. Салон «Рикер Антистресс».
5: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
6: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
7: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
8: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
2: На 104.2.

0: в Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302, Коминтерна 7.
5: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20,

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4 8 8 4 4 2.
6: Power Hit Radio. New and fresh music.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Сильные женские туфли всего по 695 рублей. В салоне немецкой обуви Рикер Антистресс. Время, когда цена перестает мешать красоте. Перед закрытием магазина нереальные цены на реальную обувь. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовок, туфель и ботинок по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Салон обуви Рикер Антистресс. Мы скоро закроемся.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
3: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России. Естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wooddefiseco.com.
6: Your number one hit music station. Power Hit Radio.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Наблюдая за рынком вторичной недвижимости Мурманска, специалисты фиксируют увеличивающийся разрыв стоимости квартир без ремонта и квартир, полноценно готовых к проживанию без дополнительных вложений. Эксперт программы Константин Винзовский отмечает, что этот разрыв растет уже не первый год.
4: Последние 2-3 года растет разрыв между стоимостью квартир оборудованных, готовых к проживанию, с хорошим современным ремонтом, и квартир без ремонта. То есть сегодня можно найти однокомнатную квартиру за 2,5 миллиона, за 2,700, в хорошем месте, в среднем этаже, но она будет без ремонта. Квартира в то же время с ремонтом будет ближе к 4, 4+, разрыв очень сильный.
3: Разница в стоимости остается весьма значительной, даже при сравнении квартиры, требующей ремонта, в плохом состоянии, и обычной жилой с элементарной косметикой, чистой, в которую можно заехать и жить, но придется ее благоустраивать в будущем.
4: Разрыв очень большой, то есть квартира в плохом состоянии, вы знаете, она никому не нужна вообще. Поэтому дисконт очень сильный, там, если в среднем цена 2500-2700, то совсем худая такая, некрасивая, неприятная, требующая ремонта, будет стоить 2200-2300, несмотря на там хорошее какое-то местоположение в спальнике. Предпочтение покупателей сегодня — ярко выраженные квартиры без ремонта с плохим состоянием, покупают очень неохотно.
3: Нередко эти самые квартиры находятся в одном и том же доме и даже в одном подъезде, говорит Константин Винзовский.
4: Такие случаи бывают, и обычно квартиры с отделкой, с оборудованием, даже с более высокой ценой, они продаются классические, там 10, 14, 15 дней находится покупатель, то есть вот со старта продажи. По-другому скажу, круг покупателей на квартиры в хорошем состоянии шире в 3-5 раз, то есть если на условную однокомнатную квартиру сегодня там, в каком-то микрорайоне, там среднестатистическом, там 10-12 семей покупателей, которые рассматривают, то квартира без ремонта — это будет 2-3 там каких-то авантюриста-инвестора, понимающие сложное положение продавца, то есть там динамичные, более жесткие переговоры о цене, торг и так далее.
3: Отмечу тренду на квартиры с ремонтом уже несколько лет, и судя по всему, это направление рынка вторичной недвижимости продолжит расти. Пока новостройки возводятся, именно эти квартиры выступают в качестве альтернативы. Недвижимость там не новая, но после капитального ремонта в квартирах этих никто не жил.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Кажется, мне срочно нужен выходной.
7: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
8: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
9: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
8: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Теннет станет еще доступнее.
9: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
10: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
11: 488-442.
12: Power Hit Radio.
13: Get the hits. Get the hits.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
3: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна. Угорник пиццы 2023-75-00-128-20.
5: Реклама на Пауэрхит Радио. С нами выгодней.
6: 488-442.
7: Stay tuned on Power.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Тысячи семей в регионе уже воспользовались возможностью оплачивать квитанции онлайн. Как рассказала начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, перейти на электронную квитанцию несложно.
3: Мы предлагаем получать платежные документы на оплату взносов на капитальный ремонт собственникам помещений в многоквартирных домах в электронном виде, в мобильном приложении и в личном кабинете на сайте Росатомэнергосбыт. Уже 128 554 жителя Мурманской области перешли на электронные квитанции. Через мобильное приложение и личный кабинет собственник помещения может произвести оплату без комиссии, получить электронный платежный документ, управлять несколькими лицевыми счетами в одном личном кабинете, получить информацию о состоянии задолженности или наличии переплаты, получить доступ к истории начислений и оплат, к информации по лицевому счету, отправить обращение с возможностью прикрепления документов.
2: Чтобы перейти на электронную квитанцию, необходимо в любом из офисов обслуживания Росатомэнергосбыт написать заявление в свободной форме с указанием адреса электронной почты для направления платежных документов,
3: приложив при этом документ, подтверждающий право собственности на такое помещение. В личном кабинете или в мобильном приложении Росатомэнергосбыт поставить галочку в разделе «Квитанция», либо обратиться по электронной почте, указанной в квитанциях. Вопросы также можно задать через горячую линию в рабочее время по будням с 9 утра до 13 и с 14 до 17 часов по телефону 8 815 2 69 23 35.
2: Еще раз напомню, электронные квитанции за капремонт в Мурманске можно оформить через личный кабинет на сайте фонда капремонта Мурманской области или филиала Росатомэнергосбыт, где они приходят в формате PDF на e-mail. Документы также доступны на портале госуслуг и в приложении «Госуслуги Дом».
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Listening to Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Нереальные цены на реальную обувь. Зима будет. Таких цен уже нет. Теплая зимняя обувь из натуральной кожи с натуральной подкладкой. Всего по 1695 рублей. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовки, туфли, ботинки по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж.
3: Мы скоро закрываемся. Салон «Рикер Антистресс».
4: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Кто не работает, тот ест.
6: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
7: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Turn up your stereo.
10: You're listening Power Hit Radio.
9: Power 104.

0: Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.
1: Take it easy, cause there's no stress.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В этом выпуске речь пойдет о нюансах раздела совместно нажитого имущества при разводе. Как отмечает эксперт программы юрист, руководитель юридической компании Антон Северин, если нет брачного договора, то все нажитое делится пополам.
5: Это обычный порядок раздела. Суды, как правило, рассматривают такие дела в одном-двух судебных заседаниях. Они не представляют особой сложности. Однако для бывших супругов в будущем это может принести ряд определенных проблем. К примеру, как невозможность проживания на одной территории ввиду расторжения брака и сложившихся взаимоотношений. Также один из супругов, который пожелает продать такое имущество, не сможет это сделать без согласования со собственником.
4: Как показывает практика, даже при получении согласия продать свою долю, возможно, будет далеко не по рыночной цене.
5: Действующее законодательство не предусматривает раздела жилых помещений в натуральном виде, даже в виде комнаты. Вот это вот 1/2 доля, не совсем понятно, в чем и выражается. Некая половина целого жилого помещения. Более привлекательным порядком раздела имущества, как в нашем примере, выглядит порядок раздела, когда одна из сторон будет просить оставить квартиру целиком за ней с выплатой противоположной стороне компенсации.
4: Однако и в этом случае есть несколько подводных камней, отмечает Антон Северин.
5: Такая компенсация по закону должна быть выплачена единовременно после вступления решения суда в законную силу. Но на практике, конечно же, решение суда может быть не исполнено добровольно. Тогда выдается исполнительный лист, который направляется в службу судебных приставов. Но теоретически и здесь могут возникнуть проблемы ввиду того, что компенсацию платить вовсе не с чего. Тогда возможна индексация выплаченной компенсации по прошествию определенного периода времени. Вот такой правовой способ позволяет защитить имущественные права стороны.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
6: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
7: Radio.

0: Stay tuned on Power Hit Radio.
1: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Fisher и Florence Armand, What a Life.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-4-4-2. Best music. Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Зимний период. Монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». sever.sk-skandinavia.ru.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
6: Контраст, яркость, насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Listen up.
1: Best music.
0: Hit music.
1: New and fresh music.
0: Power.
1: Hit Radio.
2: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Джоэл Корри, Whisper.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

listening. The best music. Radio station. 104.5 FM. Oh.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости» «Риэлт-сеть». Купим вашу квартиру выгодно и быстро. 24-44-42.
0: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. В прошлом выпуске программы мы советовали продавцам не завышать стоимость недвижимости сверх меры, иначе квартира рискует зависнуть на рынке надолго. Для совершения быстрой сделки эксперт программы Константин Винзовский также рекомендует не допускать типичных ошибок и подготовить квартиру к продаже.
4: Конечно, должна быть цена, хорошее описание, хорошая фотосессия. Люди должны вот приходить и говорить, на фотографиях она лучше, конечно, выглядела. Должно быть так, люди должны прийти на квартиру, а у вас должен быть какой-то в деньгах запас, чтобы людей порадовать, сказать, да, есть моменты, мы вам сделаем скидку. Конечно, пришли к вам. Люди не покупают квартиры по телефону, они приходят, заражаются, им интересно, там мебель расставляют, что-то там планируют, и тогда покупают, а не по телефону. Поэтому надо их привлечь. Это технологии продаж этому учатся. Слава богу, сегодня и образование на этот счет уже есть, и требования к специалистам.
3: Итак, залог хорошей сделки – это цена, правильное описание и фотографии, умелое ведение переговоров с потенциальными покупателями.
4: Многие, кто сами продают квартиру, откликаются на запрос покупателя легко, открыто, вот прям с желанием показать. И покупатель говорит, вот я с обеда, сейчас вот могу подъехать, покажете? Отпрошусь, покажу. Конечно, приеду. Тем самым опять же показывают свою слабую переговорную позицию. Продать хочется, покупателей нет, и к любому покупателю вы открыты, готовы прибежать по первому зову. Но не то, чтобы так делать нельзя, это неверно. Для показа всегда выделяется конкретное время, и квартиру надо готовить, клинить, мыть, убирать. Это должен быть товар, продукт, который продается, а не ваше жилище, да, с пельмешками, с куриным супчиком, с детками, собачками. То есть порядок должен быть, как в гостиничном номере.
3: Как отметил Константин Винзовский, договоренность о показе следует делать на удобное для вас время, когда сможете принять не одного потенциального покупателя, а по очереди несколько.
4: Вопрос, опять же, и логистики, и удобства. Всех собрать в одно место, это не так просто. Чтобы покупатель пришел, один, второй, третий, и риэлтор приехал, и собственники были, и чтобы подготовку сделали. Это прям процесс, это организовывается, координируется, делается в конкретное время. Поэтому мы не соглашаемся на запрос покупателя в то время, вот прям какое он хочет. Но это, правда, не всегда возможно. Мы бы хотели, но не всегда возможно. Владельцы делают ошибку, приглашают, идут навстречу. Соответственно, получают потом неприличные предложения, торг и так далее, потому что продемонстрировали, что уж больно вам надо продать. Не настолько у вас сильная позиция в продаже.
3: Этим правилам следуют профессионалы рынка, по сути, конкуренты. Поэтому их стоит придерживаться. Иначе есть риск даже интересную и востребованную квартиру продавать долго и дойти до снижения стоимости ниже рынка.
1: Спонсор программы представляет агентство недвижимости «Риэлт-Сикс». «Риэлт-Сикс» покупает квартиры. Купим вашу квартиру выгодно и быстро. Сделка и расчет в день обращения. Без дополнительных комиссий. Агентство недвижимости «Риэлт-Сикс». Звоните 24-44-42.
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час.

0: Реклама.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: Кто-то хочет просто попробовать. Кто-то почувствует скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба PowerHit Radio.
5: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. PowerHit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Реклама.
1: Физкульт, привет!
2: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России. Естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52, ОГРН 113-519-001-0779.
0: Привет, обед, вкусная домашняя.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья. Сбрить, наконец, бороду. Заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
3: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей. Картошка по-деревенски. Крылышки Баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна. Угорнип пиццы 2023-75-30-128-20.
5: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
6: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение PowerHit Radio
6: или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
8: Powerful and mind-blowing. Powerhit Radio.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В этом выпуске речь пойдет о нюансах раздела кредитных обязательств при разводе. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин подчеркивает, что кредитные обязательства, приобретенные одним из супругов в период брака, могут быть признаны совместным долгом супругов и также разделены.
5: Вместе с тем надо понимать, что раздел долговых обязательств одного из супругов возможен только в случае, если денежные средства были направлены и потрачены на нужды семьи. Если на денежные средства, полученные по автокредиту, приобретен автомобиль, также с ипотечным кредитованием и приобретением жилья.
4: А вот с разделом кредитных обязательств по популярным кредитным картам все несколько сложнее.
5: Доказательством того, что денежные средства были потрачены на нужды семьи, может быть выписка с карты, когда, к примеру, на эти денежные средства приобретались продукты питания, может быть какие-то детские вещи, о совместном жилом помещении делался ремонт и прочее. Если кредитные денежные средства были получены в виде наличных, то доказать, что эти деньги были потрачены на нужды семьи, и разделить эти долговые обязательства, на мой взгляд, будет гораздо сложнее.
4: Как отмечает Антон Северин, как правило, суды описывают деньги как имущество, не имеющее индивидуально-видовых признаков, и которое может быть потрачено лицом, получившим эти денежные средства, по своему усмотрению.
5: Однако, если супругом, который получил кредит наличными, к примеру, будет приобретена путевка на отдых для совместного отдыха с семьей, с детьми, и приобретение этой путевки по времени будет совпадать с днем получения кредита или сразу после этого, то в судебном процессе, я думаю, доказывать трату этих денег на нужды семьи стоит. Суд при разделе долговых обязательств супругов признает долг общим, делит его, остаток этого долга пополам.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
0: Тополиный пух? Вряд ли.
6: Жара?
0: Иногда. Июль?
6: Однозначно да.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сити».
0: Превратим время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Медуза и Khalid. Weekend.

0: Stay tuned on
1: Power Hit Radio. Мурманское время 21 час. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А Power слушателям. Новый час летних хитов.

0: today.
1: Hit music.
0: Hit music.
1: 104.5
0: FM.
1: Our hit radio.
0: Radio.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник на 104.5.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

0: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета. Feel the power. Power Hit.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Today's hit music. Power Heat Radio.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Southeast stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: 104.5 FM.
1: Gather Hits. Точное время 2 часа. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
1: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Cyril и Woodhouse, Feel It, All My Days.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Your number one hit music station. Power.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Gogun City и Jungkook Oracle.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Space. The radio station. This is Power Hit Radio. 3 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.